0: миром Господу помолимся.
1: Господи, помилуй.
0: Во свышнем мире и спасении душ наших Господу помолимся.
1: Господи,
0: в мире всего мира, благостоянии святых Божиих церквей и соединении всех Господу помолимся.
1: Господи, помилуй.
0: О святем храме всем и с верою, благоговением и страхом Божиим, входящих вонь, Господи,

0: Господу помолимся.
1: Господи, помилуй.
0: О плавающих, путешествующих, недугающих, страждущих, плененных, и о спасении.

0: Так углаголит Господь, будет в последние дни явлена гора Господня, и дом Божий на версех гор, и вознесется превыше холмов, и придут на нее все языцы, и пойдут люди, и мнозие, и рекут, «Придите, взойдем на гору Господню, и в дом Бога Иаковля, и возвестит нам путь свой, и пойдем по нему». Пророчество Исаии на чтение.
1: Аминь.
0: Так углаголит Господь, «Поидите и внидите враты моими, уготовите путь мой, и путь творите людям моим, и камени от пути размещите, вознесите знамение на языке». Себо Господь сотвори слышано даже до последних земли, рците дщери Сионови, все Спаситель Твой приходит, имея с собой мзду, и делая Его пред лицем Его, и прозоветки люди святые, избавленные от Господа. Ты же наречешься взысканный град и неоставленный, кто сей пришед из дома, обращение рис Его от Васора, сей красен в одежде своей, выпиет с крепостью велию. А с глаголю правду и суд спасения, почто те обращенные ризы, и одежды твои, яко от истоптания точила, исполненные истоптания, точила истоптах един, и от язык несть муж со мною. Милость Господню помянух, добродетели Господни во всех, ими же нам воздавает. Господь, судья благий дому Израилеву, наносит нам по милости своей, по множеству правды своей я. И речи, не люди ли мои, чада не отвергут лися, и быстим во спасение от всякие скорби их, не ходатай, не же ангел, но сам Господь спаси их, заеже любите их, и щадите их, сам избави их, и восприят их, и вознеси их во все дни века. Пророчество Захарии на чтение. Так углаголит Господь, «Се день грядет Господень, и станут нозе Его в день он, и на горе Елеонстей, прямо Иерусалима, от восток солнца. И в день он, и изыдет вода жива из Иерусалима, полги я в море первые, и полги я в море последние, в жатвою весну будет тако, и будет Господь царь по всей земли, в день он, и будет Господь един». Имя Его едино, окружающее всю землю и пустыню, от Гавы даже до Римона, противу хребту Иерусалимлю, и вознесется, и на месте прибудет, от врат Вениаминовых, даже до места дверей первых, даже до врат угольных, и даже до столпа Анамиилева, даже до подсочили царевых обитают в нем, и анафема не будет к тому, и вселится Иерусалим, надеясь.
2: Рцем все от сия души от сего помышления.

0: Заступи, спаси, помилуй, сохрани нас, Боже, Твоей благодатью.
1: Господи, помилуй.
0: Вечера сего совершенно свято, мирно и безгрешно у Господа просим.
1: Дай, Господи.
0: Ангела мирно, верно, наставника, хранителя души телес наших у Господа просим.
1: Дай, Господи.
0: Прощение и оставление грехов и прегрешений наших у Господа просим.
1: Дай, Господи.
0: Добрых и полезных душам нашим и мира, мира и у Господа просим.
1: Отдай, Господи.
0: Прочее время живота нашего, мире и покаяния скончать у Господа просим.
1: Отдай, Господи.
0: Христианские кончины живота нашего, без болезни, постыдны, мирны. И доброго ответа на страшном судище Христове просим.
1: Отдай, Господи.
0: Пресвятую, пречистую, преблагословенную, славную Владычицу нашу, Богородицу и Преснодеву Марию, со всеми святыми помянувши, сами все друг друга и весь живот наш Христу Богу предадим.
2: Благ и человеколюбец Бог еси, Тебе славу высылаем, Отцу и Сыну.

0: Господи, преклоним.
1: Тебе, Господи.
2: Будет держава Царствия Твоего благословенна и препрославлена, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно.

Спаси, Боже, люди Твои, благослови достояние Твое, посети мир Твой милости и щедротами, возвыси рог христиан православных, и не спаси на милости Твоя богатая. Молитвами всепречистая Владычица нашей Богородицы и Пресна Девы Марии, силу и честнага и животворящего Христа, предстательство честных небесных сил бесплотных, честного славного пророка, предтечи Крестителя Иоанна, святых славных и всехвальных апостол, и всех святых, молим Тебя, многомилостивый Господи, услыши нас грешных, молящихся Тебе, и помилуй нас.

Еще молимся, еже сохранить все святей обители сей, радости мы всякому граду и стране, от глада губительства, труса потопа, огня, меча, нашественных племенников и междоусобной брани, о еже милостивы, благоветливы быть и благому, и человеколюбивому Богу нашему, отвратите всякий гнев на недвижимый, избавите дны от

Услышанный Боже, Спасителю наш, упование всех концев земли, сущих в море далече, и милостив буди, Владыка, грехах наших, и помилуйны, милостив буди, человек любец Бог еси, и Тебе славу воссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков.

Владыка многомилостивый, Господи Иисусе Христе, Боже наш, молитвами все пречистая Владычица наша, Богородица, и Пресна Дева Мария, силою честного и животворящего креста, предстательство честных небесных сил бесплотных, честного славного пророка, Претечи и Крестителя Иоанна, святых славных и всех вальных апостолов, и живо святых отец наших и вселенских великих, учителей и святителей Василия Великого, Григория Богослова и Иоанна Златоустого, и живо святых отца нашего, Николая Архиепископа Мирликийского Чудотворца, святых равноапостольных Мефодия и Кирилла, учителей славянских, святых равноапостольных великого князя Владимира и великие княгини Ольги, всех святых Твоих, благоприятно сотвори молитву нашу, даруй нам оставление прегрешений наших, покрый нас кровом крылу Твоею, отжени от нас всякого врага и супостата, умери нашу жизнь, Господи, помилуй нас, и мир Твой, и спаси душу нашу, яко благо человека любит.

0: Святий Боже, святий крепкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий крепкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий крепкий, святий безсмертний, помилуй нас. Слава Отцу і Сину, і Святому Духу, і нині, і присно, і во веки веков. Амінь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши. Владыко, прости беззаконие наше, святые посети и исцели немощи наше имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесе, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим, и не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого.
1: Яко Твое есть царство и сила и слава Отца и Сына и Святого Духа.

Господи Иисусе Христе, Боже наш, благословивай пять хлебов и пять тысяч насытивай, сам благослови хлебы сия, пшеницу вино или, и умножи сия во святе обители сии, в граде сем во всем мире Твоем, и вкушающие от них верное освяти, яко Тыси благословляй, освящай всяческое Христе Боже наш, и Тебе славу воссылаем, со безначальным Твоим Отцем, всесвятым и благим и животворящим Твоим Духом, ныне и присно, и во веки веков.

Господи, чтося умножишь остужающими, мнозе восстают на мя, мнозе глаголят души моей, не спасение ему в Бозе Его. Ты же, Господи, заступник мой, сей слава моей, возносей главу мою, глазом моим ко Господу возвах, и услыши мя от горы святые свои я. А зуснух и спах во стах, яко Господь заступит мя, не убоюсь от тем людей, окрест нападающих на мя. Воскресни, Господи, спаси мя, Боже мой, яко Ты поразил еси все враждующими в суе, зубы грешников сокрушил еси, Господне есть спасение, и на людях Твоих благословение Твое. А зуснух и спах во стах, яко Господь заступит мя, Господи, да не яростью Твоей обличишь и мене, ниже гневом Твоим накажешь и мене, яко стрела Твоя унзоша во мне, и утвердилась на мне руку Твою, несть исцеление в плоти моей от лица гнева Твоего, несть мира в костях моих от лица грех моих, яко беззаконие мое превзадоши главу мою, яко бремя тяжкое тяготеши на мне, восмердеши и согниши раны мои от лица безумия моего, пострадах и слекохся до конца, весь день сетую хождах, яко лядвие мое наполнишеся поругание, несть исцеление в плоти моей, озлоблен бых и смирихся до зела, рыках от воздыхания сердца моего, Господи, пред Тобою все желания моей, воздыхание мое от Тебе не утаися, сердце мое смятейся, остави мя сила моя, и святочию моей, и той не со мною, друзья мои искренние мои, прямо мне приближившиеся и сташа, и ближние мои отдалече меня сташа, и нуждах усеющие душу мою, и ищущие злое мне глаголу хусуетне, и льстивным весь день поучахуся, азже яко глух не слышах, и яко нем не отверзаю уст своих, и бых яко человек не слыша, и не имы в устех своих обличения, яко на Тя, Господи, уповах, Ты услышишь, и Господи, Боже мой, яко рех, да никогда порадует меся врази мои, и внегда подвижатеся ногам моим, на мя вели речи ваша, яко аз на раны готов, и болезнь моя предо мною есть выну, яко беззаконие мое аз возвещу, и попекуся о гресе мое, врази же мои живут, и укрепишися паче мне, и умножишися ненавидящими без правды, воздающими злое, возблагая о болгахами, за негонях благостыню, не остави меня, Господи, Боже мой, не отступи от меня, Он мне в помощь мою, Господи, спасение моего. Не остави меня, Господи, Боже мой, не отступи от меня. Он мне в помощь мою, Господи, спасение моего. Боже, Боже мой, к Тебе утреннюю возжида Тебе душа моя, коль множится и Тебе плоть моя в земле пусть и непроходнее и безводнее, так и во святем явихся Тебе, видите силу Твою и славу Твою, яко лучше милость Твоя паче живот устне мои похвалите Тя, так и благословлю Тя в животе моем и о имени Твоем воздержу руцы мои, яко от тука и масти да исполнится душа моя, и устам и радости восхвалят Тя уста моя, аще поминах Тя на постели моей, на утренних поучахся в Тя, яко был еси помощник мой в крови крилу Твоей возрадуюся, прильпе душа моя по Тебе, мене же прият десница Твоя, Ти же в суе скаши душу мою, внедут в преисподние земли, предадятся в руки оружие, части лисовым будут, царь же возвеселится о Бозе, похвалится вся клины сиим, яко заградишися уста глаголющих неправедная, на утренних поучахся в Тя, яко был еси помощник мой, и в крови крилу Твоей возрадуюся, прильпе душа моя по Тебе, мене же прият десница Твоя, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присны, во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, Боже, спасение моего, во дни возвах и в ночи пред Тобою, да внедет пред Тя молитва моя, преклони ухо Твое к молению моему, яко исполнися зол душа моя, и живот мой аду приближися, привменен бых снисходящими в ров, бых яко человек без помощи в мертвых свободь, яко язвине спящие в гробе, их же не помянул еси к тому, и те от руки Твоя отреновение быша, положишь мя в рове преисподнем, в темных и сене смертней, на мне утвердися ярость Твоя, и вся волна Твоя навел еси на мя, удалил еси знаемых моих от мне, положишь имя мерзость себе, предан бых и не исхождах, очи мои изнемогости от нищеты, возвах к Тебе, Господи, весь день, воздех к Тебе руцы мои, еда мертвыми творишь и чудеса, или врачи и воскресят и исповедятся Тебе, еда повесть то во гробе милость Твою и истину Твою в погибели, еда познана будут во тьме чудеса Твоя и правда Твоя в земле забвений, и аз к Тебе, Господи, возвах, и утро молитва моя предварит Тя, скую, Господи, отрейши душу мою, отвращаешь лице Твое от меня,
нищ есть мазы в трудях от юности моей я, вознежися, смирихся и изнемогу, на мне придуши гневе Твои, устрашение Твое возмутишемя, обы душами яко вода весь день одержашими в купе, удалил еси от меня друга и искреннего, и знаемых моих от страстей, Господи Боже, спасение моего в одни возвах и в нощи пред Тобою, да в ней пред Тя молитва моя, преклони ухо Твое к молению моему». Благослови, душе моя, Господи, и вся внутренняя моя, имя святое Его. Благослови, душе моя, Господи, не забывай всех воздаяний Его, очищающего вся беззаконие Твоя, исцеляющего вся недуги Твоя, избавляющего от осления живот Твой, венчающего Тя милостью и щедротами, исполняющего во благих желания Твое обновиться, и корля юность Твоя. Твори милостыни, Господь, и судьбу всем обидимым, сказа пути Своему Моисееву, сыновом Израилевым, хотение Своя, щедрой милости в Господь, долготерпение, пелив и многомилостив, не до конца прогневается, ниже в век враждует, не по беззакониям нашим сотворил есть нам, ниже по грехам нашим воздал есть нам, яко по высоте небесней от земли утвердил есть Господь милость свою на боящихся Его, елико отстоят востоцы от запад, удалил есть от нас беззаконие наше, яко же щедрый Отец Сын и ущедрый Господь боящихся Его, яко той позна создание наше, помяну, яко перстья смы, человек, яко трава дни Его, яко цвет сильный, так и отцветит, яко дух пройди в нем и не будет, и не познает тому места своего. Милость же Господня от века и до века на боящихся Его, и правда Его на сынах сынов, хранящих завет Его, и помнящих заповеди Его, творите я. Господь на небесе у готового престол, свое царство Его всеми обладает. Благословите Господа все ангели Его, сильные крепости, творящие слово Его, услышите глас словес Его. Благословите Господа все силы Его, слуги Его, творящие волю Его. Благословите Господа вся дела Его на всяком месте владычестве Его. Благослови, душе моя, Господа, на всяком месте владычестве Его, благослови, душе моя, Господа. Господи, услыши молитву мою, внуши моление мое воистине Твоей, услыши меня в правде Твоей, и не вниди суд с рабом Твоим, яко не оправдится пред Тобою всяк живый, яко погна враг душу мою, смирил есть в землю живот мой, посадил меня есть в темных, яко мертвое века, и уны во мне дух мой, во мне смятися сердце мое, помяну дни древние, поучихся во всех делях Твоих, в творениях руку Твоей поучахся, воздех Тебе руцы мои, и душа моя, яко земля безводная Тебе, скоро услыши меня, Господи, исчези дух мой, не отврати лица Твоего от меня, и уподоблюсь нисходящим в ров. Слыши, но сотвори мне за утро милость Твою, яко на Тя уповах. Скажи мне, Господи, путь, вон же пойду, я как Тебе взях душу мою. Изми меня от враг моих, Господи, к Тебе прибегох. Научи меня творить волю Твою, яко Ты еси Бог мой, дух Твой благий наставят меня на землю праву. Имени Твоего ради, Господи, живиши меня, правдою Твоей изведеши от печали душу мою, и милостью Твоей потребиши враги моя, и погубиши вся остужающая души моей, яко озраб Твой есть. Услыши меня, Господи, в правде Твоей, и не вниди в суд с рабом Твоим. Услыши меня, Господи, в правде Твоей, и не вниди в суд с рабом Твоим. Дух Твой благий наставит меня на землю праву. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже.

Яко подобает Тебе всякая слава, честь и поклонение Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно.

и ныне и пресно, и во веки веков. Аминь. Помилуй мя, Боже, яко поправи человек, весь день боря с тужими, попраши мя вразимое весь день, яко мнозде борющие мя с высоты, в день не убоюся, аз же уповаю на Тя, а Бозе похвалю словеса моя, на Бога уповах, не убоюся, что сотворит мне плоть. Весь день словес мои гнушахуся, намявся помышление их на зло, вселятся искры, те и пято мою сохранят, яко же потерпеша душу мою. Не часом же отринеша я, гневом люди низведеши, Боже, живот мой возвести к Тебе, положилось и среза моя пред Тобой, яко и во обетовании Твоем, да возвратятся врази мои вспять, вон же аще день призову Тя, все познах, яко Бог мой и Ты, а Бозе похвалю глагола, Господи похвалю слово, на Бога уповах не убоюсь, что сотворит мне человек, во мне, Боже, молитвы, я же воздам хвалы Твоей я, яко избавилась душа моя от смерти, очи мои от срез.

и ноздри мои от поползновения, благоугожду пред Господем во свете живых. Помилуй мя, Боже, помилуй мя, яко на тя упова душа моя, на сень крылу Твоею надейся, донде же предет беззаконие, воззову к Богу Вышнему, Богу благодеявшему мне, посла с небесе и спаси мя, дадев поношение попирающее мя, посла Бог милость Свою и истину Свою, и избави душу мою от среды скимнов, поспах смущен, сынови человечестей, зубы их оружие и стрелы, язык их меч остр, вознесися на небеса Божии по всей земле слава Твоя, сеть уготоваши ногам моим, и срекоши душу мою, и скопаши пред лицем моим яму и в подошевню, готово сердце мое, Боже, готово сердце мое, воспою и пою во славе моей, восстане слава моя, восстане псалтирю и гусри, восстану рано, и исповемся Тебе в люди, Господи, воспою Тебе во языцах, яко возвеличися до небес милость Твоя, и даже до облак истины Твоя, вознесися на небеса Божии по всей земле слава Твоя. Аще воистину, бо правду глаголите, правы и судите сынови человечести, ибо в сердце беззаконие делаете на земле, неправду руки ваши сплетают. О чуждишися грешницы от лжесын, заблудиши от чрева, глаголыши лжу, ярость их по подобию змину, яко аспида глухая, затыкающего уши свои, иже не услышит гласа обывающих, обываем обывается от премудра, Бог сокрушит зубы их во всех их, чреновный львов сокрушил есть Господь, уничижаться, яко вода мимо текущая, напряжет лук свой, донде жизни могут, яко воск растаев отымутся, падя огонь на них и не видишь солнца, прежде еже разумейте терния ваше грамна, яко живо, яко в гневе пожрет я, возвеселится праведник, егда увидит отмщение, руцы мои свои омыет в крови грешника, и речет человек, аще убо есть плод праведнику, убо есть Бог судья им на земле, слава Отцу и Сыну и Святому Духу.

и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Изми мя от враг моих, Боже, от восстающих на мя, избави мя, избави мя от делающих беззаконие, и от муж крови спаси мя, яко се уловиша душу мою на подошва на мя крепцы, ниже беззаконие мое, ниже грех мой, Господи. Без беззакония текох и исправих, восстанем встретение моей вишт, и Ты, Господи, Боже сил, Боже Израилев, вонми посетите все языки, да не ущедришь и вся делающая беззаконие, возвратятся на вечер и в зал чуть окопес, и обыдут град, сети и отвещают усты своими, и меч во устнах их, я как то слыша, и Ты, Господи, посмеешься им, уничижишь и все языки, державу мою к Тебе сохраню, яко Ты, Боже, заступник мой си, Бог мой, милость Его предварит мя, Бог мой, вид мне на вразех моих, не убий их, да никогда забудут закон Твой, расточи я силою Твоею, и низведи я, защитниче мой, Господи, грех уст их, слово устен их, и я тебя будут в гордыне своей, и от клятвы и лжи возвестятся в кончине, во гневе кончины и не будут, и увидят, яко Бог владычествует Иаковым и концы земли, возвратятся на вечер и в зал чуть окопес, и обыдут град, тие разыдутся ясти, ащери же не насытятся, и поропщут, аз же воспою силу Твою, и возрадуюся за утро милости Твоей, яко былыся заступник мой, и прибежище мое в день скорби моей я, помощник мой си, Тебе пою, яко Бог заступник мой си, Боже мой, милость моя». Боже, отринул на Иси, не зложилося нас, разгневался Иси, ущедрилося нас, стрясалося землю и смутилось ее, и сыри сокрушение я, яко подвижася, показалось людям Твоим жестокое, напоилось и нас вином умиления, далось боящимся Тебе знамение, еже убежать от лица лука, яко да избавится возлюбленные Твои, спаси десницею Твоею и услыша мя, Бог возглагола во святем Своем, возрадуюсь и разделю секиму, и ее доль жилища размерю. Мой есть Галаат, и мой есть Манасси, и Ефрем крепость главы моей я, и Уда царь мой, Мавка, но бупование моего, на Идумею простру собок мой, мне и на племеннице покоришися. Кто ведет меня во град ограждения, или кто наставит меня до Идумеи? Не Ты ли, Боже, отринывай нас, и не изыдешь, Боже, в силах наших? Дашь нам помощь от скорби и сует на спасение человеческого, а Бозе сотворим силу, и то уничижит стужающее нам. Услыши, Боже, моление мое, водми молитве моей, от конец земли к Тебе возвах, нигда уны сердце мое, на камень вознесл меня Иси, наставил меня Иси, яко былося упование мое, столб крепости от лица вражия, вселюся в селение Твоем вовеки, покрывися в крови крыл Твоих, яко Ты, Боже, услышалась и молитва моя, далося достояние боящимся имени Твоего, дни на дни царевы приложиши, лето Его до дня рода и рода, пребудет век пред Богом, милости истину Его, кто взыщет, так и воспою имени Твоему вовеки, воздать ими молитва моя день от дня.

0: и во веки веков. Аминь. Не Богу ли повинется душа моя, а того бы спасение мое, ибо Той Бог мой, спас мой, заступник мой, не подвижется наипаче, доколе наряжите на человека, убиваете все вы, яко сует непреклонение и оплоту возреновену, а баще цену мою совещаше отринути, текоше в жажде усты своими благословляху и сердцем своим кляняху, а баще Богови повинися душе моя, яко от того терпение мое, ибо Той Бог мой, спас мой, заступник мой, не преселюся, а Бозе спасение мое, слава моя, Бог помощи моей, я и упование мое на Бога, уповайте на Него весь сон людей, излияйте пред Ним сердца ваше, яко Бог помощник наш, обаче суетни сынови человечести, лживи сынови человечести, в мере лих еже неправдывати, тия суеты вкупе, не уповайте на неправду и на восхищение не желайте, богатство аще течет, не прилагайте сердца, единую глагола Бог, двое сия слышах, за не держава Божия, и Твоя, Господи, милость, яко Ты воздаси кому жда по делом Его. Боже, Боже мой, к Тебе утреннюю, возжида Тебе душа моя, коль множится и Тебе плоть моя, земли пустые, непроходней, безводне, так и во святем явихся Тебе, видите силу Твою и славу Твою, яко луча милость Твоя паче живот, устне мои похвалите Тя, так и благословлю Тя в животе моем, о имени Твоем воздержу руцы мои, яко от тука и масти да исполнится душа моя, и устнам и радости восхвалятся уста моя, аще поминах Тя на постели моей, на утренних поучахся в Тя, яко былось и помощник мой, и в крови крылу Твоей возрадуйся, прилепе душа моя по Тебе, мне же прият десница Твоя, Ти же всуе и скаша душу мою, внидут в преисподние земли, предадятся в руки оружия, части лиса вам будут, царь же возвеселится о Бозе, похвалится вся клянися им, яко заградишеся уста глаголющих неправедная. Услыши, Боже, глаз мой, внегда молитимися к Тебе, от страха вражи изми душу мою, покрими от сон лукавнующих, от множества делающих неправду, и же изостриши, яко меч языки своя, напрягоши лук свой вещь горьку, состреляйте в тайных непорочно, внезапу состреляют его, и не убоятся. Утвердиши себе слово лукавое, поведаши скрыти сеть, реша, кто узрит их, испыташи беззаконие, исчезоши испытающие испытания, приступит человек и сердце глубоко, и вознесется Бог, стрелы младенец, быше язвы их, и изнемогоши на ней языцы их, смутившися всевидящие их, и убояся всяк человек, и возвестиши дела Божии, творение Его разумеша, возвеселится праведник о Господе, и уповает на Него, и похвалится все праве и сердце. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже!
1: Пойки, пойки, миром Господу помолимся!
2: Господи, помилуй!
1: Заступи, спаси, помилуй, сохрани нас, Боже, Твоей благодатью!
2: Господи, помилуй!
1: Пресвятую, Пречистую, Преблагословенную, славную Владычицу нашу, Богородицу и Преснодеву Марию, со всеми святыми помянувши, сами все друг друга весь живот наш Христову предадим.
2: Тебе, Господи!
3: Яко Твоя держава и Твое царство и сила и слава, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно и во

0: Откупи, спаси, помилуй и сохрани нас, Боже, Твоею благодатью.
1: Господи, помилуй.
0: Пресвятую, пречистую, преблагословенную, славную Владычицу нашу Богородицу и Преснодеву Марию, со всеми святыми помянувши,

0: яко благословися имя Твое и прославися Царство Твое, Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно во веки веков.
1: Аминь. Сошеды с небесе на земная, и долу лежащего от вестражи, совоскресивы, яко Бога Адамом зрак, вознесением Твоим Христе на небеса возведы. Престол отеческому Твоему, соседителя, соделал Иси, яко милостив и

Во время оно воскрес Иисус за утро в первую субботу, явися прежде Марии Магдалине из нея же изгна семь бесов. Она же, шедша возвести с ним бывшим, плачущимся и рыдающим, и они, слышавши, яко жив есть и виден бысть от нея, неяше веры, по сих же двема от них грядущему, явись и нем образом идущему на село, и та шедша возвести сто прочим, и не тема веры яша, последи же возлежащим им, единому на десяти явись и поноси неверствие их, и жестосердию, яко видевшим его восставшим, не яша веры, и речи им, шедши в мир весь, проповедите Евангелие всей твари, иже веру имеет и креститься спасен будет, а иже не имеет веры осужден будет, знамение же веровшим, сия последует именем моим бесы и жденут, языки возглаголют новые, змея возьмут, и аще что смертные испьют, не вредит их, на недужные руки возложат и здравие будут, Господь же убо по глаголу не его к ним, вознесеся на небо, и седя одесную Бога, они же и шедше проповедаша всюду, Господу поспешествующую и слово утверждающую, последствующими знаменьми,

устійши грот имени человеколюбия, народного Твоего Сына, с ним же благословение сиится, пресвятым и благим, и животворящим Твоим Духом, ныне и присно, и во веки веков.

0: Боже наш, слава Тебе! Вознеслась еси во славе ангелов Царю, утешителя нам от Отца послав, тем же выпием слава Христе вознесению Твоему.
1: Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе! Яко взыди спас ко Отцу с плотью, удивишася Ему ангельские воинства и возопиша, слава Христе вознесению Твоему.
0: Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе! Ангельские силы горнейшим вопияху, врата возьмите Христу нашему Царю, Его же воспеваем вкупе с Отцем и Духом.
1: Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе! Мир весь празднует, видимый и невидимый, в радости ангели ликуют, и человецы славословище непрестанно вознесению плотью, соединившегося нам благостью.
0: Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, разрушивый державу смерти, яко бессмертный Господи, бессмертие всем даровалось и человека любче, и вознеслось еси во славе, зрящимся честным учеником Иисусе Всесильне.
1: И ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Блаженно чрево Твое всенепорочное бысть, чрево Боадово, преславно истощившего, несказанно вместить исподобилось Иси, Его же моли спасти нас, поющих Тя.

0: Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, исполнив веселье всяческое милостиве, горним силам с плотью пришел еси.
1: Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, ангельские силы в земле мы тебя видевши, врата взываху, царю нашему возьмите.
0: Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, апостоли видевши возвышаемо спаса, с трепетом взываху царю нашему, слава Тебе.
1: Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, странно Твое Рождество, странно Твое воскресенье, странно и страшно Твое жизнодавче, еже от горы божественное вознесение, еже изобразуя Илья четвероконный восхождаше, воспевается человеку любче.
0: Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, зрящим апостолам вещаху ангели, мужей галилейсти, что чудитеся вознесению жизнодавца Христа, сей приидет паки на землю судите миру всему, яко судия праведнейший.
1: И ныне и присно и во веки веков, аминь, деву сохранив тебя по Рождестве нетлену, восходит Христос ко Отцу Богородительнице, Его же не остави, ащи плоть приятость Тебе, мысленную же и одушевленную, за милость не

0: Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе! Взыгравшися апостоли, зрящи на высоту дней зиждителя в землема, упованием духа и страхом завяху, слава восходу Твоему!
1: Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, предсташа ангели, вопиющих Христе учеником Твоим, им же образом видисте Христа, восходящий с плотью, паки приидет праведный, всех судия.
0: Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, яко видишь Отца, спаси наш, небесные силы, на высоту в землем, а с телом взываху глаголюще, велико, владыко, человеколюбие Твое.
1: Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, плоти яви всеподобием, прежде расстоящееся собрал еси воедино, человеколюбче и вознеслся еси щедрее, в небесное зрящим тя учеником Твоим.
0: Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, что червлены ризы плоти, соединившегося дебельству, святи ангели Христа, зрящие вещаху, страсти честные, божественные носящие образы.
1: И ныне присны во веки веков, аминь. Поем от раковицы зачатие, поем Твое неизреченное Рождество, им же избавихомся, чистое тли и озлобления, и мрачного адова затворения.

0: Поки, поки, милом Господу, помолимся.
1: Господи, помилуй.
0: Заступи, спаси, помилуй, и сохрани нас, Боже, Твоей благодатью.
1: Господи, помилуй.
0: Пресвятую, Пречистую, Преблагословенную, славную Владычицу нашу, Богородицу и Преснодеву Марию, со всеми святыми помянувши, сами все друг друга, весь живот наш Христову предадим.
1: Тебе, Господи!
2: Ты бысь Царь мира и спас душ наших, и Тебе славу воссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу.

Еже земное на земле оставившие, еже пепельные персти уступающие, придите воспрянем, и на высоту возведем очи и мысли, вознесем взоры вкупе и чувства на небесные врата смертние, по мыслям быть и на горе Елеонстей, и взирать и на Избавителя на облацах Носима, оттуда бо Господь на небеса востече, и там одара любезны дары раздая апостолам своим, утешив я, яко отец, и утвердив я, наставив яко сынов и речи к ним, не разлучаюся вас, аз есмь с вами, и никто же на вы.

0: Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе! На облацах света вознесися и спаси мир. Благословен Бог Отец наших!
1: Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе! На раму спасся заблудшее в земь естество. Вознесся Богу и Отцу, привел еси!
0: Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе! Вошедай во плоти к бесплотному Отцу, благословен Бог Отец наших!
1: Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе! Светлый Тя свет суща, подъят обла Господи, от земли паче ума восприемлема, и небесные соборе восхворишеся апостолы, глаголюще, Боже, благословен еси!
0: Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, Боя древле Моисей великий взываше, да поклонятся восходящую Христу небесные ангели, яко всех Царю, Ему же зовем, Отце в Господи, Боже, благословен еси.
1: И ныне и присно и во веки веков, аминь. О чудес преславных, как и вместила еси Бога невместимого, богорадованная, плотью обнищавшего, и со славою многою в небесные вознесшегося днесь, и оживившего.

0: Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, во Твою существу, без возлетевшего жезнодавца Христа, на небеса со славою, и Отцу со сидящего священницы пойте, люди, превозносите во все веки.
1: Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, от работы идольские твари избавившего и представившего ту свободну Твоему Отцу, Тебе спаси поем и Тебе превозносим во все веки.
0: Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, своим схождением низложившего супостата и своим восшествием вознесшего человеки, священницы пойте, люди, превозносите во все веки.
1: Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, дадим Богу величие, хвалы, согласия, воскликнем, воспоим, ликуем, руками же восплещем, взыди Бог наш на небеса от земли, ангелам, архангелам, поющим сего, яко владыку и Творца всех.
0: Благословим Отца и Сына и Святаго Духа Господа, взяться превыше ангел естество наше, древле отпадшее, и на престоле посаждено быть божественнее, паче смысла. Придите, торжествуем и воззовем, Господа пойте дела, и превозносите во все веки.
1: И ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Се Сын Твой, Богородице, пленив крестом Своим смерть, воскресе тридневен, и учеником Своим явлся, востече к небесным, с ними же Тебе, поклоняющийся поем и славословим.

о даров паче постижение, о таинство страшного, всеми бо владычествуя земли, отходя к небесным, учеником посла Духа Святаго, просветившего сих смысл и огненно сотворившего благо.

вся це яве великолепие выше небес, плоть обнищавшего, и соседением Отца почтися естество наше отпадшее, торжествуем и согласно все воскликнем и восплещем руками.

Свет светово сия, вы все непорочное, из тебе вы сия, черность безбожие всю разруши, и в ночи спящих просвети, сего ради все по.

Тебя хвалят все силы небесные, и Тебе славу воссылаем.

0: Учеником зрящим тебя вознеслось Иси Христе, к Отцу соседя, ангели предтекущи завяху, возьмите врата, возьмите, Царь был взыди к начальному свету славы.
1: Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Учеником зрящим тебя вознеслось Иси Христе Боже, к Отцу соседя, ангели предтекущи завяху, возьмите врата, возьмите, Царь Бог взыди к начальному свету славы.

молимся милости жизни, мире, здравии, спасении, посещении, прощении, оставлении грехов рабов Божиих, всечестного Отца нашего наместника, иеромонаха Иоанна, с братьями святые обители.

просящих и добродеющих, освятимых все частям хамисем, нуждающихся, поющих и предстоящих людях, ожидающих от Тебя великие

иже во славе вознесися от нас на небо, и одесную седы Бога и Отца, Христос, истинный Бог наш, молитвами пречистая Своей Матери и всех святых, помилует и спасет нас, яко благ и человеколюб.

0: Modlitwy wieczorne w Radiu Ortodoksja.
1: Молитва ми святых Отец наших, Господи Иисусе Христе, Боже наш, помилуй нас, аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Святый Боже, Святый крепкий, Святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, Святый крепкий, Святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, Святый крепкий, Святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши, Владыко, прости беззаконие наше, Святый, посвяти истине немощи наши, имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли, хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, якоже и мы оставляем должником нашим, и не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого. Помилуй нас, Господи, помилуй нас, всякого бо ответа недоумеющие, сию ти молитву, яко водице грешни, приносим, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, Господи, помилуй нас, на Тебе уповахом, не прогневайся на нынешнего, ниже помяни беззаконий наших, но призри ныне, яко благоутробен, и избавенный от враг наших, Ты боеси Бог наш, и мы, люди Твои, все дела руку Твоею, и имя Твое призываем, и ныне и присно, во веки веков. Аминь. Милосердие, веры, отверзи нам, Богословенная Богородице, надеющиеся на Тебя, да не погибнем, но да избавимся Тобою от бед. Ты боеси спасение рода христианского. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Боже вечный, Цару всякого создания, сподобивай имя даже в часе и до спети, прости мне грехи, я же сотвори все день делом, словом и помышлением, и очисти, Господи, смиренную мою душу от всяких скверны плоти и духа, и дашь мне, Господи, в ночь сей сон прийти в мире, да восстав от смиренного и Боже Бога, угождь добре святому имени Твоему во все дни живота моего, и поперу борожьем я враги плотские и бесплотные, и избави меня, Господи, от помышлений суетных, оскверняющих мне и похоти лукавых, яко Твое есть царство и сила и слава Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Вседержителю Слово Отче и Сам Совершенцы, Иисусе Христе, многого ради милосердия Твоего, никогда же отлучайся мне, раба Твоего, навсегда во мне почивай. Иисусе, добрый пастырь Твоих овец, не предашь мне ни крамоле змеине, и желание сатанино не остави меня, яко семя три во мне есть. Ты, обо Господи Боже, поклоняемый Цару Святый Иисусе Христе, спящим я сохрани немерцающим светом Духом Твоим Святым, им же освяти веси Твои ученики, дашь, Господи, и мне недостойному рабу Твоему спасение Твоего на ложе моем, просвети ум мой святом разума святого Евангелия Твоего, душу любовью креста Твоего, сердце чистотою словесе Твоего, тело мое Твоей страстью бесстрастную, мысль мою Твоим смирением сохрани, и воздвигни меня во время подобно на Твое словословие, яко препрославлен еси с обезначальным Твоим Отцем и с Пресвятым Духом во веки. Аминь. Господи, Цару Небесный, Утешителю Души Истины, умилосердися и помилуй меня грешного раба Твоего, и отпусти мне недостойному, и прости вся великоти согрешных днес, яко человек, паче же и неко человек, но его резкота, вольные мои грехи, невольные, ведомые и неведомые, я же от юности и от науки злы, я же суть от наглости и уныния, аще именем Твоим клякся или похолих и в помышлении моем, или кого укорых, или укривых, о гневом моим, или о печалях, или о чем прогневахся, или солгах, или безгодно спах, или не ишь прийди ко мне презрех его, или брата моего печалях, или свадих, или кого осудих, или развеличахся, или разгордихся, или разгневахся, или стоящими на молитве ум мой, о лукасти мира сего подвижися. или разрешение помысли, или обедохся, или обихся, или без ума смеяхся, или лукавые помысли, или доброту чуждую видев, и тою уязвим бых сердцем, или неподобные глаголах, или греху брата моего посмеяхся, моя же судьба счисленное согрешение, или о молитве не радих, или иноч, что содеях лукавые не помню, табо все и больше сих содеях, помилуй мя творче мой владыко, унылого и недостойного раба твоего, и остави мя отпусти, и прости. Семь яко плохий человек любец, да с миром благоусной почею будный, грешный и окаянный аз и поклонился, и прославлю пречестное имя Твое с Отцем и Единородным Его Сыном ныне и присно во веки. Аминь. Что Ти принесу или что Ти восстан, великодаровитый, бессмертный, Цару щедрый, человеку любче Господи, яко ленящая семени на Твое угождение, и ничто же благосотворша привьюись и наконец мимошедше отнесь Его, обращение и спасение души моей строя, милостив ми пути грешному и обнаженному всякого тела благого, стаи падшую мою душу, осквернившуюся в безмерных согрешениях, и отыми от меня весь помысл лукавый, видимого сего жития, прости мое согрешение, едине безгрешне. Я же ти согреших всей день ведением и неведением, словом и делом и помышлением и всеми моими чувствами, Ты сам покрывая, сохрани меня от всякого сопротивного обстояния, божественную Твою властью и незреченным человеколюбием и силою. Очисти, Боже, очисти множество грехов моих, благоволи, Господи, избавите меня от сети лукавого, и спаси страстную мою душу, и осени меня светом лица Твоего, когда приидешь и во славе, и неосужденно на несном уснуть сотвори, и без мечтания, и не смущен помысл раба Твоего соблюди, и всю сатанину деятель отжени от меня, и просвети ми разумные очи сердечные, да не уснув смерть. И посли ми ангела мирно хранителя и наставника души и телу моему, да избавит меня от враг моих, да восстав содра моего, принесу Тебе ударственные мольбы, и, Господи, услыши меня грешного и убогого раба Твоего изволением и совестью, даруй мне восставшую совестью Твоим поучитися, и уныние бесовское далече от меня отгнано быть и сотвори Твоими ангелы, да благословлю имя Твое святое, и прославлю и славлю пречистую Богородицу Марию, и уже дал Если нам грешным заступление и примисью молящуюся за ны, вем бо, яко подражает Твои человеколюбие, молящийся не пристает, то я заступлением честного креста знаменем и всех святых Твоих радио, Богу и душу мою соблюди, Иисусе Христе Боже наш, яко свят еси и препрославлен во веки. Аминь. Господи Боже наш, еже согрешив одни всем словом, делом и помышлением, яко плохий человеколюбец, прости ми. Мирен сон и безмятежен даруй ми, ангела Твоего хранителя посли, покрывающий и соблюдающий ми от всякого зла, яко Ты еси хранитель душам и телесим нашим, и Тей славу воссываем Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Господи Боже наш, в Него же веровахом, и Его же имя паче всякого имени призываем, дашь нам косно отходящему славу души и телу, и соблюди нас от всякого мечтания и темные сласти, кроме устави стремления страсти, угаси рожжения, восстания телесного, дашь нам целомудренне пожить и девы и словесы, да добродетельное жительство восприемлющее обетованных нет по тем богих Твоих, яко благословен неси во веки. Аминь. Господи, не лиши меня небесных Твоих благ, Господи, избави меня вечных мук. Господи, умом ли или помышлением, словом или делом согреших прости меня. Господи, избави меня всякого неведения и забвения и малодушья и окамененного нечувствия. Господи, избави меня от всякого искушения. Господи, просвети мое сердце, еже помрачу лукавые похотения. Господи, аз яко человек согреших. Ты же, яко Бог, щедро помилуй меня, видя не мож души моя. Господи, посли благодать Твою в помощь мне, да прославлю имя Твое святое. Господи Иисусе Христе, напиши мне раба Твоего в книге животней, и даруй мне конец благий. Господи Боже мой, аще ничто же благо сотворит пред Тобою, но дашь мне по благодати Твоей положить и начало благое. Господи, окропив сердце моим росу благодати Твоей, Господи, небеси и земли, помяни меня грешного раба Твоего, студного и нечистого во царстве Твоем. Аминь. Господи, в покаянии прими меня, Господи, не остави меня, Господи, не веди меня в напасть, Господи, дашь мне мысь благу, Господи, дашь мне слезы и память смертную и умиление, Господи, дашь мне помощь исповедания грехов моих, Господи, дашь мне смирение, целомудрие и послушание, Господи, дашь мне терпение, великодушие и кротость, Господи, всели в меня корень Богих, страх Твой в сердце мое, Господи, сподоби меня любить Тебя от всей души моя и помышлений творить и во всем волю Твою, Господи, покрий меня от человек некоторых и бесов и страстей, и от всякие иные неподобные вещи, Господи, весь, яко творишь, яко же Ты волишь, и да будет воля Твоя и во мне грешнем, яко благословен есть и во веки. Аминь. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, ради честнейшая Матери Твоя и бесплотных Твоих ангел, пророка же и предтечи Крестителя Твоего, Богоглаголивых же апостолов, светлых и допроповедных мучеников, преподобных и богоносных Отец, и всех святых молитвами, избави меня настоящего обстояния бесовского, и Господи мой творче, не хотя и смерти грешного, но яко же обратитесь и живу быть ему, дашь и мне обращение.

Бога моего, и многожды аж чекаюся вошь пред Богом обретаюся, и каюся трепеща, неужели Господь поразит меня, и почаси паки таежди твору, ведущись я, владычица моя, Госпоже Богородице, молю, да помилуешь и да укрепишь, и Бога я творить, и да подаси ми. Весь ибо, владычица моя Богородица, яко отнюдь има в ненависти злое мое дело, и всею мыслью люблю закон Бога моего, но не вим, Господи, пречистой, откуда я же ненавижду, та люблю, а Бога я приступаю, не попущай пречистой воли моей совершатися неугодно, бо есть». Но да будет воля Сына Твоего и Бога моего, да мне спасет и вразумит, и подаст благодать Святого Духа, дабы хас от сири предстал сквернодейство и прочие пожил бы в повелении Сына Твоего, Ему же подобает всякая слава, честь и держава, с обезначальным Его Отцем и Пресвятым и Благим и Животворящим Его Духом, ныне и присною во веки веков. Аминь. Благого Царя, Благая Мати, Пречистая, Благословенная Богородица Мария, милуй Сына Твоего и Бога нашего, излей на страстную мою душу, и Твоими молитвами настави меня на деяния Благая, да прочие время живота моего без порока пройду, и Тобою рай да обращу, Богородица Дева, Едина Чистая, Благословенная, Ангеле Христов, Хранителю мой святый, покровителю души и тела моего, вся ми прости, елика, согреши во днешний день, и от всякого ока все противного ми врага избави меня, да ни в коем же гресе прогневаю Бога моего. Но моли за меня грешного и недостойного раба, якода достойным я покажешь и благости и милости Всесвятые Троицы, и Матери Господа моего Иисуса Христа и всех святых. Аминь. Взбранный воеводе победительная, яко избавшися от злых, благодарственная восписуем ти раби твоей Богородице, но яко и мужчая державу непобедимую, от всяких нас бед свободи да зовем ти, радуйся, невеста неневестная, преславная преснодева, Мати Христа Бога, принеси нашу молитву Сыну Твоему и Богу нашему, да спасет Тобою души наша. Все упования мои на Тебя возлагаю, Мати Божия, сохрани меня под кровом Твоим. Богородица Дева, не презри меня грешного, требующий Твоей помощи и Твоего заступления. На Тебя упова душа моя и помилуй меня. Упование мой Отец, прибежище мой Сын, покров мой Дух Святый, Троица Святая, слава Тебе. Владыко человеколюбче, неужели мне одрес Его будет, или еще окаянную мою душу просветишь днем? Всем Его предлежит, всем и смерть предстоит суда Твоего, Господи, боюся, и муки бесконечные, злое же твора не престаю. Тебе, Господа Бога моего, всегда прогневляю, и пречистую Твою Матерь, и вся небесные силы, и святого ангела, хранителя моего. Вем Бог, Господи, яко недостойнее человеколюбия Твоего, но достойнее всяко осуждение и муки. Но, Господи, или хочу, или не хочу, спаси меня, аще во праведника спасеше ничтоже верие, и аще чисто помилуеше ничтоже дивно, достойнее бо суть милости Твоей, но на мне грешним удиви милость Твою. О семья ви человеколюбие Твое, да не одолеет моя злоба, Твоей неизглагони, благости и милосердию, и яко же хочешь, устрою мне вещь. Просвети очи мои, Христе Боже, да никогда усну в смерти, да никогда речит враг мой, укрепихся на него. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, заступник души моей, будь и Боже, яко посреди хожду святей многих, избави меня от них и спаси меня, Боже, яко человеколюбец, и ныне и присно во веки веков. Аминь. Преславную Божию Матерь и святых ангел святейшую, немолчно воспоим сердцем и усты Богородицу, сию исповедающую, яко воистину рощую нам Богово пощенно и молящуюся непрестанно в душах наших, да воскреснет Бог и расточатся в раз Его, и да бежат от лица Его ненавидящие Его, яко исчезает дым да исчезнут. Яко тает воск от лица огня, так да погибнут беси от лица любящих Бога и знаменующихся крестным знаменем и веселий глаголющих. Радуйся, пречестный и животворящий кресте Господень, прогоняя беси силой над Тебе пропятого Господа нашего Иисуса Христа, во отшедшего и поправшего силу дьяволю.

даровавшо нам Тебе крест Свой честный на прогнание всякого супостата, о пречестный и животворящий кресте Господень, помогай ми со святою Госпожею, Девою Богородицею и со всеми святыми во веки. Аминь. Ослаби, остави, прости, Боже, прегрешение наше вольное и невольное, еже в слове и в деле, еже в ведении и неведении, еже во дни и в ноще, еже во уме и в помышлении, вся нам прости, яко благи человеколюбец. Ненавидящих и обидящих нас прости, Господи, человеколюбче, боготворящим богосотвори, братьям и сродникам нашим даруй, яже ко спасению, прошению и жизни вечную, в немощных сущие посети и исцеление даруй, и же на море управи путешествующим с путешествуй, православным христианам с поборствуй. Служащим и милующим нас грехов оставления даруй, заповедавших нам недостойным молитесь о них, помилуй повелицей Твоей милости, помяни, Господи, прежде усопших отец и братьев наших, и упокой их, и те же пресвящает свет лица Твоего, помяни, Господи, братьев наших плененных, и избави от всякого обстояния, помяни, Господи, подоносящих и добродевающих во святых Твоих церквах, и дашь им яже ко спасению, прошению и жизни вечную. Помяни, Господи, нас, смиренных и грешных и недостойных раб Твоих, и просвети наш ум светом разума Твоего. И настави нас на стезю заповедей Твоих, молитвами пречистия Владычицы нашей Богородицы, и пресно Девы Марии и всех Твоих святых, яко богословенись и во веки веков. Аминь. Исповедаю Тебе, Господу, Богу моему и Творцу, во святей Троице единому, славимому и поклоняемому Отцу и Сыну и Святому Духу, вся моя грехи, я же содеял во все дни живота моего, и на всякий час, и в настоящее время, и в прешедшие дни и ночи, делом, словом, помышлением, объедением, пьянством, тайноядением, празднословием, унынием, леностью, прекусловием, непослушанием, уклеветанием, осуждением, небрежением, самолюбием, многостяжанием, хищением, неправдоглаголанием, скверноприбычеством, шелоимством, ревнованием, завистью, гневом, пометозлобием, ненавистью, лихоимством и всеми моими чувствами, зрением, слухом, обонянием, вкусом, осязанием и прочими моими грехи душевными вкупе и телесными, ими житей Бога моего и Творца прогневах, и ближнего моего неправдовах, о сих жалея, винно себе Тебе, Богу моему, представляю, и имею волю каяться тощую, Господи Боже мой, помози ми, со слезами смиренно молю Тебя, пришедшее же согрешение мое милосердием Твоим прости ми, и разреши от всех сих, я же и склоклах пред Тобою, яко благ и человеколюбец. Достойно есть, якого истину Божий Тетя Богородицу, пресноблаженную и пренепорочную Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим и славнейшую без сравнения Серафим, без истрения Богослова росшую, сущую Богородицу Тебя величаем. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне пресно и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, благослови. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради пречистые Твоей Матери, преподобных и богоносных Отец наших, и всех святых, спаси меня грешного.